0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722, код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль «КАСОРОК» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Агат». Покупай выгодно.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
4: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на эту неделю. Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор» «Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, деньги будут, но планы все равно могут отмениться. Поездки неблагоприятны. Относитесь к изменениям спокойно, а не к лучшему. Тельцы, неделя пересмотра планов в сторону укрепления текущих позиций. Вы можете отказаться от нового в пользу надежного старого, но на новых условиях. Близнецы, неделя повышенной активности после долгой паузы. Но истинное желание.

0: они могут разойтись с действительностью. Придется делать выбор. Раки, неделя передышки и восстановления. Дайте себе время, восстановите силы, и вы сможете справиться абсолютно со всем. Львы, неделя пересмотра планов в пользу семейных дел. Придется задуматься о том, чтобы разорвать неэффективные связи или отказаться от сотрудничества. Девы, неделя дипломатического урегулирования. Не ввязывайтесь в борьбу, действуйте незаметно, а иногда лучше вообще отказаться от действий. Весы, неделя ярких дел, но и больших энергозатрат. Достигнутый успех будет долгим, поэтому не спешите переходить к новым делам. Скорпионы, неделя тайных мыслей и тайных договоренностей. Также будет полезным получить новые знания или умения. Стрельцы, действуйте, ориентируясь на свою интуицию. Однако не забывайте проверять факты. Первое впечатление может быть сложным. Козероги, на первое место выйдет забота о здоровье и ресурсах. Не тратьтесь на слишком сложные проекты, они окажутся невыгодными. Перемены близко. Водолеи, чтобы открылись новые двери, нужно закрыть старые. Избавляйтесь от ненужного. Успех придет через перемены. Рыбы, возможны задержки и препятствия. Однако это окажется на пользу. Вы увидите свои границы и возможности. Занимайтесь самообразованием.
1: Реклама.
2: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Наверняка вам когда-нибудь хотелось просто бросить все и громко от души закричать. Сотня жителей Сан-Франциско на днях так и сделали. На одном из тихоокеанских пляжей. Там прошла акция под названием «Первобытный крик на океан». Идея простая – коллективно выпустить пар. Поводов, как сказали организаторы, в наше время предостаточно. Цены на недвижимость, наступление искусственного интеллекта, глобальный кризис, да и просто прокричаться – это приятно и полезно. Участники соревновались в длительности, громкости и артистизме. Победительницей стала девушка, чей крик достиг 122 децибелов. Это ощутимо громче, чем отбойный молоток. Завершилось все общим хоровым криком в сторону океана, который, по словам очевидцев, звучал на удивление гармонично. Что ж, океан огромный, он все выдержит и любую боль унесет с волнами.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
7: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Приглашаем на православную выставку в город Волжский. Продукция монастырей и подворий. Творческие встречи. С 23 по 30 сентября. Белый павильон перед ДК «Октябрь». 0+.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Онлайн на выборах в Госдуму на федеральной платформе дистанционного электронного голосования приняли участие в выборах 3 300 000 избирателей. Ночью об этом сообщил зампредседателя Центра избиркома Николай Булаев. В тройке лидеров интернет-голосования Подмосковье, Свердловская и Ростовская области. Аэропорт Волгограда минувшей ночью был закрыт для полетов из-за беспилотной опасности. Ограничения Росавиации действовали больше часа. По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются 9 самолетов, и рейс авиакомпании «Победа» ждут утром в Волгограде с опозданием на 2 часа. Жительница Самары пришла на избирательный участок с енотом. Животное было на поводке и вело себя аккуратно, вопреки природным привычкам. Енот Берта обнюхала все помещение, тщательно ощупала прозрачную урну и в целом осталась довольна визитом и вниманием. Фото из соцсетей публикует «Газета.ру». Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102. Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
4: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
5: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31.
6: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
7: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 сентября 2004 года в Дубае начали строить небоскреб Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире. У него 163 этажа и самая длинная в мире шахта лифта – 504 метра. По форме архитектурный гигант напоминает сталагмит. Такая конструкция повышает устойчивость и снижает воздействие ветра. В Дубае песчаные почвы, и пришлось использовать висячие сваи длиной 45 метров. Бетонную смесь укладывали по ночам, а в раствор добавляли лед, чтобы он набрал прочность при высокой температуре. Фасад облицован стеклянными термопанелями. Внешняя сторона здания отражает ультрафиолетовые лучи, а внутренняя – инфракрасные. Так помещение легче охлаждать. Стройка шла 6 лет, на ней ежегодно работали по 12 тысяч человек. Главный архитектор Бурдж-Халифы Эдриан Смит – один из самых влиятельных проектировщиков сверхвысоких зданий. Среди его проектов также небоскреб Цзиньмао в Шанхае и международный отель и башня Трампа в Чикаго. Внутри Бурдж-Халифы отели – жилые апартаменты, офисы, торговые центры и, конечно, смотровые площадки с шикарными видами на Дубай, пустыню и Персидский залив.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Центр избиркома проработал почти 80% протоколов на выборах в Госдуму, об этом сообщает РИА Новости. Четыре партии преодолевают барьер в 5% и проходят в Госдуму по спискам, об этом свидетельствуют данные ЦИК. Среди них «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди». Таким образом, в Госдуме 9-го созыва предварительно будут партии из нынешнего, кроме «Справедливой России». Всего в единый день голосования предполагалось заместить почти 21 тысячу депутатских мандатов и выборных должностей. Отбой беспилотной опасности дан в Волгоградской области. Предупреждение действовало почти 7 часов и было объявлено около полуночи. По данным экстренных служб, о возможных атаках дронов жители региона предупреждают не менее 5 ночей подряд. Кроме того, в ночь на среду на прошлой неделе в Волгоградской области объявляли предупреждение о ракетной опасности. Тем временем спасатели МЧС подвели итоги купального сезона в Волгоградской области. За 2 месяца во время отдыха на воде в регионе погибли 30 человек и 17 были спасены. Об этом сообщили в МЧС Волгоградской области. Всего с начала 2026 года в регионе произошло 68 происшествий на водных объектах. Напомню также, что официальное открытие купального сезона в Волгограде и Волгоградской области состоялось только в первых числах июня. Мошенники придумали новую схему обмана, обещая выплаты от Международного валютного фонда. Жертвам рассылают письма от имени организации и обещают выплатить по 100 тысяч долларов тем, кто пострадал от действий мошенников. В рассылке утверждают, что якобы компенсацию одобрили на встречах ООН в Женеве, а получателя уже внесли в список из 450 человек, пишет РИА Новости. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции поездки в Карелию, на Алтай и республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии. Это Китай, Япония и Таиланд. По данным билетных агрегаторов, на страны СНГ и регионы России приходится более 50% осенних поездок. Треть бронирований – это билеты в Азию и экзотические страны Африки, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84,20, евро 96,67.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон» в Волгограде сегодня без осадков. Неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Реклама. Фух, успели.
3: Что успели?
2: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
3: Так рано?
2: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
2: 540-300. Потолкуйте с нами.
3: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
4: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
7: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Селин Дион триумфально вернулась на сцену. В Париже состоялось уже 4 концерта ее нового тура. Для поклонников это событие. Не просто камбэк, а настоящее чудо. Ведь это произошло после нескольких лет тяжелой борьбы с редким неврологическим заболеванием. Но однажды певица сказала: «Если не смогу бежать, буду идти. Не смогу идти, поползу, но не остановлюсь». И вот на 30-тысячной арене в Париже Селин Дион доказала. Ее уникальный голос полностью восстановился. Она берет сложнейшие ноты и даже исполняет оперные арии. Ну а когда звучат культовые аккорды из «Титаника», зал рыдает от восторга. Как говорят очевидцы, певица шутит и танцует, и выглядит просто потрясающе. Особенно в черном платье Dior без бретелей. В один из самых кульминационных моментов в полной тишине Селин Дион исполняет акапелла песню «All by myself».

0: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
1: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
2: Ах, Аконыч.
3: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
4: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
6: Телефон рекламной службы 52 62.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Рамзан Кадыров на выборах главы Чечни набирает больше 97% голосов избирателей. Это предварительные данные республиканского ЦИК, опубликованные ночью. За два часа до закрытия участков явка на выборах в Чечне превышала 93%, сообщают ведомости. В продолжение темы избирательная комиссия Волгоградской области сегодня озвучит предварительные итоги прошедших выборов. По данным на вечер воскресенья, явка избирателей в регионе составила более 63,5%. Глава Волгоградского избиркома Виктор Черечукин поблагодарил избирателей за активность и назвал ее главным показателем доверия к избирательной системе. На Камчатке ищут туриста из Израиля, который пропал в районе действующих вулканов. Вечером в воскресенье мужчина должен был сообщить спасателям о завершении своего маршрута, но на связь не вышел. С ночи иностранцы ищут сотрудники МЧС. Они будут обследовать маршрут между вулканами Горелый и Мутновский. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда очень много. Яндекс.Карты показывает 7 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на 64-й армии от Федотова до остановки санатория Волгоград, на рабочей Крестьянской от Авиаторской до Североморцев и на 3-й Продольной от Автомагистральной до моста над железной дорогой.
7: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 сентября в американском городе Портленд родился король ужасов Стивен Кинг. По его книгам сняты фильмы-бестселлеры «Побег из Шоушенка», «Сияние», «Оно» и «Зеленая миля». Свой первый гонорар будущий фантаст заработал в 7 лет. Написал рассказ о крольчонке и его друзьях. Мама сына похвалила и стала платить ему по 25 центов за каждое продолжение. Так он накопил целый доллар. Однажды Кинг решил проверить, заслуженный ли у него успех, и выпустил несколько книг под псевдонимом Ричард Бахман, в том числе «Бегущий человек». Успех оказался заслуженным. Кстати, оба сына Стивена Кинга тоже стали писателями, оба взяли псевдонимы. Один из своих лучших романов «Сияние» Кинг написал после жуткой ночи в отеле «Колорадо», где его семья оказалась единственными постояльцами на закрывающемся курорте. Интересно, что и роман «Оно» связан с собственной фобией писателя. Он боится клоунов, а еще пауков, змей, полетов и замкнутого пространства.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
2: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
3: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
4: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. Мира 19. 33 50 17.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. 160 лет назад, 21 сентября, родился знаменитый писатель-фантаст Герберт Уэллс, автор романов «Машина времени», «Война миров» и «Человек-невидимка». Он также автор множества афоризмов. И как вы думаете, что же Герберт Уэллс называл главной помехой для успешной карьеры? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю. Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор» «Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вен, деньги будут, но планы все равно могут отмениться. Поездки неблагоприятны. Относитесь к изменениям спокойно, а не к лучшему. Тельцы. Неделя пересмотра планов в сторону укрепления текущих позиций. Вы можете отказаться от нового в пользу надежного старого, но на новых условиях. Близнецы. Неделя повышенной активности после долгой паузы. Но истинные желания могут разойтись с действительностью. Придется делать выбор. Раки. Неделя передышки и восстановления. Дайте себе время, восстановите силы, и вы сможете справиться абсолютно со всем. Львы. Неделя пересмотра планов в пользу семейных дел. Придется задуматься о том, чтобы разорвать неэффективные связи или отказаться от сотрудничества. Девы. Неделя дипломатического урегулирования. Не ввязывайтесь в борьбу. Действуйте незаметно, а иногда лучше вообще отказаться от действий. Весы. Неделя ярких дел, но и больших энергозатрат. Достигнутый успех будет долгим, поэтому не спешите переходить к новым делам. Скорпионы. Неделя тайных мыслей и тайных договоренностей. Также будет полезным получить новые знания или умения. Стрельцы. Действуйте, ориентируясь на свою интуицию. Однако не забывайте проверять факты. Первое впечатление может быть ложным. Козероги. На первое место выйдет забота о здоровье и ресурсах. Не тратьтесь на слишком сложные проекты, они окажутся невыгодными. Перемены близко. Водолеи. Чтобы открылись новые двери, нужно закрыть старые. Избавляйтесь от ненужного. Успех придет через перемены. Рыбы. Возможны задержки и препятствия. Однако это окажется на пользу. Вы увидите свои границы и возможности. Занимайтесь самообразованием.
1: Реклама.
4: Салон «Штор» «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. И давайте еще раз напомню его. 160 лет назад, 21 сентября, родился знаменитый писатель-фантаст Герберт Уэллс, автор романов «Машина времени», «Война миров» и «Человек-невидимка». И как вы думаете, что же Герберт Уэллс называл главной помехой для успешной карьеры? Я принимаю ваши версии по номеру 591-05, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Наверняка вам когда-нибудь хотелось просто бросить все и громко от души закричать. Сотня жителей Сан-Франциско на днях так и сделали. На одном из тихоокеанских пляжей. Там прошла акция под названием «Первобытный крик на океан». Идея простая – коллективно выпустить пар. Поводов, как сказали организаторы, в наше время предостаточно. Цены на недвижимость, наступление искусственного интеллекта, глобальный кризис, да и просто прокричаться – это приятно и полезно. Участники соревновались в длительности, громкости и артистизме. Победительницей стала девушка, чей крик достиг 122 децибелов. Это ощутимо громче, чем отбойный молоток. Завершилось все общим хоровым криком в сторону океана, который, по словам очевидцев, звучал на удивление гармонично. Что ж, океан огромный, он все выдержит и любую боль унесет с волнами.
4: Реклама. Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
6: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация. В сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный момент, чтобы сделать ремонт, время настало. Такой щедрой акции мы не делали никогда. А по кодовому слову «Сентябрь» вы получите лучшее предложение. Магазин «Обойная сила». Университетский 91А, Ижтеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Свет».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. 160 лет назад, 21 сентября, родился знаменитый писатель-фантаст Герберт Уэллс. И как вы думаете, что Герберт Уэллс называл главной помехой для успешной карьеры? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро. Я хотела бы ответить на вопрос.
0: Да, слушаю вас.
1: Мне кажется, я где-то читала, и мне кажется, что это интеллект.
0: Интеллект. А как зовут вас?
1: Анна.
0: Анна, очень приятно, Анна. Ну что ж, читали вы правильно. Источник, теперь я уверен, был достоверный, и память вас не подвела. Да, Анна, абсолютно правильно вы ответили на невероятный вопрос. Действительно, это интеллект, ум. Ум – наибольшая помеха карьере, ведь само понятие разума означает способность постоянно искать новое, а это есть отрицание всего устоявшегося. Вот такие вот философские мысли озвучивал писатель-фантаст Герберт Уэллс. Ну что ж, Анна, большая вы молодец. На вопросы ответили правильно, поэтому дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов в музей Машкова на выставку «Высокое небо и далекие горы». Мои поздравления.
1: Спасибо большое, я очень рада. Я Анна с Краснооктябрьского района, разгадала этот невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам, и обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Музей Машкова приглашает на выставку «Высокое небо и далекие горы» и экспозицию старинного китайского фарфора из музейной коллекции. Также в рамках выставки 25 сентября состоится паблик-шоу «Расскажи мне про Китай» для интересующихся этой удивительной страной. Без возрастных ограничений. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Более 90% протоколов на выборах в Госдуму обработаны к утру понедельника, сообщили в Центризбиркоме. Партия «Единая Россия» набирает 57,68% голосов. На втором месте КПРФ, далее идут ЛДПР и «Новые люди». 3 пассажирских поезда идут через Волгоградскую область после схода вагонов в Ростовской. По информации РЖД объезжают аварийный перегон составы Пермь-Сириус, Нижневартовск-Адлер и Саратов-Сириус. Авария на перегоне «Двойная Ельмут» произошла вечером в воскресенье, напоминают городские вести. Москва возглавила рейтинг городов-миллионников по росту цен на вторичное жилье в августе этого года. За месяц стоимость квадрата в столице выросла больше, чем на 5%. На втором месте Санкт-Петербург, тройку замкнул Екатеринбург, пишут ведомости. Александра Короткова, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок» – китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
3: Реклама. О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
4: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
4: «Золотой дракон».
6: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
4: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Лучший союз – вы и дом от «Югдом+».
3: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
4: Ковчег с частицей мощей святителя Филарета Московского из Калужской епархии на выставке «Волжский православный». С 23 сентября павильон перед ДК «Октябрь» 0+.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 сентября 2004 года в Дубае начали строить небоскреб Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире. У него 163 этажа и самая длинная в мире шахта лифта – 504 метра. По форме архитектурный гигант напоминает сталагмит. Такая конструкция повышает устойчивость и снижает воздействие ветра. В Дубае песчаные почвы, и пришлось использовать висячие сваи длиной 45 метров. Бетонную смесь укладывали по ночам, а в раствор добавляли лед, чтобы он набрал прочность при высокой температуре. Фасад облицован стеклянными термопанелями. Внешняя сторона здания отражает ультрафиолетовые лучи, а внутренняя – инфракрасные. Так помещение легче охлаждать. Стройка шла 6 лет, на ней ежегодно работали по 12 тысяч человек. Главный архитектор Бурдж-Халифы Эдриан Смит – один из самых влиятельных проектировщиков сверхвысоких зданий. Среди его проектов также небоскреб Цзиньмао в Шанхае и международный отель и башня Трампа в Чикаго. Внутри Бурдж-Халифы отели – жилые апартаменты, офисы, торговые центры и, конечно, смотровые площадки с шикарными видами на Дубай, пустыню и Персидский залив.
4: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 244 беспилотника. Атаке подверглись 19 регионов, а также акватория Черного моря, сообщили в Минобороны. Информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала. Добавлю, Росавиация из-за атаки дронов закрывала несколько аэропортов, включая Казань, Волгоград и Уфу. К этой минуте большинство ограничений сняты, и аэропорты восстанавливают расписание полетов. 5 партий, по предварительным данным Центра избиркома, не смогли преодолеть 5% барьер для прохождения в Госдуму. Показатель «Справедливой России» — это 4,98% по федеральному списку. Данные за последние 2 часа пока не поменялись. Также необходимый порог не преодолели партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и партия «Прямой демократии». По данным подсчета голосов, лидером голосования стала «Единая Россия», которая получила около 58%. КПРФ набирает почти 14% голосов. Далее идут партии ЛДПР и «Новые люди». Расходы на капитальный ремонт здания Волгоградского ТЮЗа проверит контрольно-счетная палата региона. Внеплановую проверку инициировали депутаты областной думы. Аудит запланирован на 4-й квартал этого года. В контрольно-счетной палате выяснит эффективность освоения почти 1 000 000 000 рублей, пишет «Высота-102». Капитальный ремонт Волгоградского ТЮЗа начался в 2022 году. На сами работы в несколько этапов потратили около 900 миллионов. Кроме того, в течение нескольких лет многомиллионных вложений потребовало и световое, и звуковое оборудование театра. Новую парковку будут проектировать у подножия Мамаева кургана. На ней можно будет оставить более 150 автомобилей. Документация для будущего проектирования прикреплена к аукциону по поиску подрядчика для строительства подземного перехода. Его планируют оборудовать под проспектом Ленина. Стоимость контракта около 18 миллионов рублей, об этом пишет портал V1. Проект и рабочая документация должны быть готовы к концу осени 2027 года. От бьюти-процедуры ухода за собой не готовы отказаться больше половины россиян, которые экономят. Заботу о себе каждый второй участник опроса назвал не роскошью, а инвестицией в качество жизни. Люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время, однако при этом улучшают самочувствие, пишет «Газета.ру». Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: На улице дождь, мы в автомобиле. Трудно представить этот момент без ритмичного покачивания дворников. Но компания Tesla предлагает заменить дворники лазерными лучами. Идея в следующем. Умные камеры на капоте сканируют лобовое стекло. Если туда прилетает капля воды, грязь или, простите, птичий помет, электроника мгновенно определяет текстуру того, что попало на стекло. Дальше система калибрует мощность и выстреливает лазером прямо по этой точке, буквально испаряя мусор. Луч проникает на глубину меньше толщины самого стекла, а изнутри его страхует специальное покрытие из оксида индия-олова. Зачем это нужно? В первую очередь для беспилотных авто. Человек может адаптироваться к разводам и пятнам или заменить сломанную щетку. А беспилотникам желательно идеальная чистота. Пока это только патент. Дойдет ли дело до конвейера, вопрос открытый. Но если дойдет, то исчезнет не только старая технология, но и особая романтика.
4: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Селин Дион триумфально вернулась на сцену. В Париже состоялось уже 4 концерта ее нового тура. Для поклонников это событие. Не просто камбэк, а настоящее чудо. Ведь это произошло после нескольких лет тяжелой борьбы с редким неврологическим заболеванием. Но однажды певица сказала: «Если не смогу бежать, буду идти. Не смогу идти, поползу, но не остановлюсь». И вот на 30-тысячной арене в Париже Селин Дион доказала. Ее уникальный голос полностью восстановился. Она берет сложнейшие ноты и даже исполняет оперные арии. Ну а когда звучат культовые аккорды из «Титаника», зал рыдает от восторга. Как говорят очевидцы, певица шутит и танцует и выглядит просто потрясающе. Особенно в черном платье Dior без бретелей. В один из самых кульминационных моментов в полной тишине Селин Дион исполняет акапелла песню «All by myself».

Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Рамзан Кадыров на выборах главы Чечни набирает больше 97% голосов избирателей. Это предварительные данные республиканского ЦИК, опубликованные ночью. За два часа до закрытия участков явка на выборах в Чечне превышала 93%, сообщают ведомости. В продолжение темы избирательная комиссия Волгоградской области сегодня озвучит предварительные итоги прошедших выборов. По данным на вечер воскресенья, явка избирателей в регионе составила более 63,5%. Глава Волгоградского избиркома Виктор Черечукин поблагодарил избирателей за активность и назвал ее главным показателем доверия к избирательной системе. На Камчатке ищут туриста из Израиля, который пропал в районе действующих вулканов. Вечером в воскресенье мужчина должен был сообщить спасателям о завершении своего маршрута, но на связь не вышел. С ночи иностранцы ищут сотрудники МЧС. Они будут обследовать маршрут между вулканами Горелый и Мутновский. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
5: Телефон 60-99-44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: Сейчас бы в отпуск.
4: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у «Аконыча» до 30 сентября.
5: 43-55-13. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
7: секунду внимания. «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
8: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАЗ 42026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 сентября в американском городе Портленд родился король ужасов Стивен Кинг. По его книгам сняты фильмы-бестселлеры «Побег из Шоушенка», «Сияние», «Оно» и «Зеленая миля». Свой первый гонорар будущий фантаст заработал в 7 лет, написал рассказ о крольчонке и его друзьях. Мама сына похвалила и стала платить ему по 25 центов за каждое продолжение. Так он накопил целый доллар. Однажды Кинг решил проверить, заслуженный ли у него успех, и выпустил несколько книг под псевдонимом Ричард Бахман, в том числе «Бегущий человек». Успех оказался заслуженным. Кстати, оба сына Стивена Кинга тоже стали писателями, оба взяли псевдонимы. Один из своих лучших романов «Сияние» Кинг написал после жуткой ночи в отеле «Колорадо», где его семья оказалась единственными постояльцами на закрывающемся курорте. Интересно, что и роман «Оно» связан с собственной фобией писателя. Он боится клоунов, а еще пауков, змей, полетов и замкнутого пространства.
1: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем.

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: Лили партия пенсионеров, зеленые, коммунисты России, Родина и партия прямой демократии. По данным подсчета голосов, лидером голосования стала Единая Россия, получившая около 58%. КПРФ набирает почти 14%. Далее идут партии ЛДПР и Новые люди. Расходы на капитальный ремонт здания Волгоградского ТЮЗа проверит контрольно-счетная палата региона. Внеплановую проверку инициировали депутаты областной думы. Аудит запланирован на 4-й квартал этого года. В контрольно-счетной палате выяснят эффективность освоения почти миллиарда рублей, пишет «Высота-102». Капитальный ремонт Волгоградского ТЮЗа начался в 2022 году. На сами работы в несколько этапов потратили около 900 миллионов. Кроме того, в течение нескольких лет многомиллионных вложений потребовало и световое, и звуковое оборудование театра. Новую парковку будут проектировать у подножия Мамаева кургана. На ней можно будет оставить более 150 автомобилей. Документация для будущего проектирования прикреплена к аукциону по поиску подрядчика для строительства подземного перехода. Его планируют оборудовать под проспектом Ленина. Стоимость контракта около 18 миллионов рублей. Об этом пишет портал V1. Проект и рабочая документация должны быть готовы к концу осени 2027 года. Российских должников предупредили о проверках мелких трат. Банки начали отслеживать расходы будущих банкротов на такси и рестораны, пишет газета.ру со ссылкой на сетевые паблики. Меры приняты, чтобы доказать наличие средств у должников по кредитам. Финансовые организации также могут проверять в соцсетях заемщиков, утверждают сетевые СМИ, добавляя, что прецеденты уже есть. Так, в Санкт-Петербурге суд потребовал данные передвижений должника на такси, а также его заказы еды. А в Калининграде кредитор обнаружил в соцсетях должника его фото с дорогой техникой. Ученые узнали о влиянии недосыпа на набор веса. Исследование с участием 95 взрослых показало, что потеря около 80 минут сна каждую ночь в течение 6 недель сопровождалась прибавкой веса и увеличением времени, проведенного без движения. Ученые пока не установили единственный механизм, который объяснял бы связь между недосыпом и увеличением массы тела. Одно из возможных объяснений связано с гормонами, которые регулируют чувство голода и насыщения. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
1: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон» в Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Реклама.
3: Фу, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Мортен Харкет». Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Меня зовут Леонид Флипов, и дальше мы обойдемся без лишних слов. На радио «Спутник» 20-минутный музыкальный нон-стоп.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Джо Кокер, далее на «Спутнике One Republic», а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Онлайн на выборах в Госдуму на федеральной платформе дистанционного электронного голосования приняли участие в выборах 3 300 000 избирателей. Ночью об этом сообщил зампредседателя Центра избиркома Николай Булаев. В тройке лидеров интернет-голосования Подмосковье, Свердловская и Ростовская области. В Волгограде области до конца рабочей недели будет жарко. Синоптики обещают от плюс 25 до плюс 30 градусов днем. Самыми жаркими будут среда и четверг, а самым дождливым на этой неделе окажется 24 сентября. По предварительным прогнозам, в Волгограде в этот день может выпасть до 14 миллиметров осадков. Жительница Самары пришла на избирательный участок с енотом. Животное было на поводке и вело себя аккуратно, вопреки природным привычкам. Енот Берта обнюхала все помещение, тщательно ощупала прозрачную урну и в целом осталась довольна визитом и вниманием. Фото из соцсетей публикует газета.ру. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Алекс Хэбёрн, еще Дюран-Дюран, «Come and Down» и в самом начале «Тото Кутуньо».
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль 977-377.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
4: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Алекс Хэбёрн. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королёв. Еще впереди на «Спутнике Моби» и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Приглашаем на православную выставку в город Волжский. Продукция монастырей и подворий, творческие встречи. С 23 по 30 сентября. Белый павильон перед ДК «Октябрь». 0+.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Итоговая явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования составила почти 91%, сообщили накануне в Минцифры. С помощью ДЭК свой выбор сделали больше 3 600 000 человек. Среди проголосовавших доля женщин 64%, а мужчин 36%.

0: Это дискотека аварии «Моральный кодекс», а впереди у нас еще один творческий союз «Алок» и соул-певец «Халид» и их песня «Dive into me». Ну а прямо сейчас «Горячая десятка» Анны Романовой узнаем, кто придумал гномов. Спонсор «Горячей десятки» Анны Романовой на радио «Спутник» ООО «8 марта» итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Гномы – это подземные мифические существа, известные как мастера горного и кузнечного дела и хранители тайных знаний. Гномы стали очень популярны в XIX веке во время бурного развития романтизма и остаются популярными до сих пор. Сегодня гномы. Термин «гном», буквально «подземный житель», придумал швейцарский алхимик Парацельс в XVI веке для обозначения духов Земли. Он описывал гномов как существ ростом около 40 сантиметров, которые могут передвигаться сквозь земную твердь так же легко, как люди сквозь воздух. Скандинавские легенды приписывают гномам создание магии и ковку молота Тора, а также изготовление легендарного золотого ожерелья Фрейи, скандинавской богини любви, красоты и плодородия. В скандинавских сагах нет, кстати, ни одного упоминания о том, что гномы маленького роста. Идея о том, что они коротышки, закрепились гораздо позже, в средневековых рыцарских поэмах и сказках. Про германский корень «дверкас», от которого произошло английское «дварф» и немецкое «цверк» – «гном», показывает неожиданную связь с древнеанглийским словом «дворк», что значит «болезнь» или «лихорадка». Считалось, что гномы могут насылать судороги и бред. В Средиземье Толкина гномы – долгожители. Они живут по 250-340 лет, никогда не лысеют, а седеют только под старость. У гномов есть существо. Существенный недостаток. Они не умеют плавать и панически боятся глубокой воды. Из-за особенностей строения тела и веса доспехов, а гномы, как считается, всегда ходят в доспехах, они не могут ездить на лошадях. В качестве верховых животных гномы предпочитают горных козлов или баранов, которые хорошо держатся на скалах. Общество гномов было очень музыкальным, но строго разделенным. Веселую музыку играли только женщины-гномы, а мужчинам-гномам предписывалось исполнять исключительно торжественные, мрачные или печальные песни. Беременность у женщин-гномов длилась всего 9 дней. Согласно легендам, гномы часто приглашали человеческих повитух, чтобы те помогали принять роды у гномих. При этом гномы щедро расплачивались золотом, из-за чего повитухи считались тайными богачками. И что на первом месте? В скандинавских легендах гномы выковали волшебные шелковые путы под названием глейпнер. Для этого они использовали 6 элементов. Шум кошачьих шагов, бороду женщины, корни гора, медвежьи жилы, голос рыбы и птичью слюну. Именно потому, что гномы пустили все эти субстанции на ковку пут, этих вещей больше не существует в нашем мире.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31.

0: Хорошая музыка нас сопровождает всегда, а для понедельника это тоже очень важно. Чем бы вы сейчас ни занимались, с нами прекрасные хиты. Впереди Flying Decibels и песня «The Road». А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Явка на выборах в Госдуму составила более 59%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Лидером кампании стала партия «Единая Россия». По предварительным данным, она получит 355 мандатов в Госдуме. У «Справедливой России» еще есть шанс преодолеть 5-процентный барьер, добавила председатель ЦИК. Медианная зарплата в Волгоградской области составила 54,5 тысячи рублей. Об этом пишет блокнот «Волгоград» со ссылкой на данные РИА Рейтинг. Это середина общероссийского списка. В лидерах Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Управляющие «Ашана» и сети «Лимана-Про» заявили о намерении сохранить работу своих магазинов. В обеих компаниях добавили, что объекты их продолжают работу в обычном режиме. На прошлой неделе президент Владимир Путин передал во временное управление российские активы нескольких иностранных компаний, включая «Ашан», «Лимана-Про» и «Нестле». Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 23-25.
3: Реклама. О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
4: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
4: «Золотой дракон».
6: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
4: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: отличных песням золотой коллекции. Три музыкальных хита, которые буквально прошли сквозь время, уже готовы нас радовать и удивлять. В этом выпуске Дэвид Шарве, Leap of Faith, чуть раньше Милен Фармер, и уже скоро послушаем Queen, We Are The Champions.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «КИС».
6: Кто мы?
7: Бизнесмены.
6: Чего мы хотим?
7: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
6: Где мы это хотим?
7: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
6: Как это получить?
7: Установить решение Касперский Endpoint Security Cloud.
6: Подробности на kaspersky.ru.
8: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
9: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции этого часа Дэвид Шарве, Leap of Faith или «Смелый шаг». У нас впереди подборка из 5 песен только про любовь, где пригодится и смелость, и, может быть, даже сообразительность, и уж точно будет очень много романтического настроя. 5 песен о любви в 13.05, а еще у нас впереди инструментальная музыка Жан-Мишель Жар и мелодия Magnetic Fields.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
2: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
3: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Волгоградская область оказалась в числе регионов, над которыми ночью были уничтожены беспилотники. По данным Минобороны, всего за ночь над Россией сбили 244 дрона. Объектами атак были регионы Приграничья, центральные регионы в направлении Москвы, а также Волгоградская и Саратовская область, Казань, Башкирия и Оренбургская область. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области почти 7 часов. Также больше, чем на час, Росавиация закрывала небо над Волгоградом, из-за чего в расписании аэропорта Волгограда произошел некоторый сбой. Воду на двое суток отключат в двух районах Волгограда. В предстоящие выходные 26 и 27 сентября в Центральном и Ворошиловском районах, а также в микрорайоне Тулака концессии водоснабжения будут вести работы на сетях подачи холодной воды. Запланированные работы можно выполнять только на полностью сухих трубопроводах, и отключения начнутся с полуночи субботы, пишет «Высота 102». Завершить все работы и возобновить подачу воды обещают к 8 вечера в воскресенье. Для жителей социальных учреждений будет работать подвоз питьевой воды. Мошенники придумали схему с фейковыми выплатами от имени сервиса «Яндекс.Задание», пишет агентство ТАСС. В Telegram появились мини-приложения, которые имитируют платформу, после чего от имени сервиса злоумышленники обещают быстрый заработок при минимальных усилиях. Для вывода якобы заработанных денег требуются данные банковской карты. В этот момент и происходит похищение персональных данных. Скандалом обернулась новость о решении задачи тысячелетия за 1 миллион долларов. Профессор математики из Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер обвинил компанию OpenAI в использовании его наработок. Изданию Wall Street Journal он заявил, что вместе с коллегой Левентом Альпеги долго бился над решением проблемы и загружал свои выкладки в сервис Codex от OpenAI. Математик утверждает, что сразу после слухов об успехе ученых искусственный интеллект пришел к тем же выводам. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 23-25.
1: Пять лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
3: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
2: Сегодня 5 песен о любви откроет Бурито с песней «Ты знаешь». Чуть раньше у нас Элтон Джон «Believe», а прямо сейчас «Sunrise Avenue», «Fairy Tale»,

0: Сегодня 5 песен любви завершили Дункан Лоренс с песней «Игра», и чуть раньше Глен Медейрос «Nothing gonna change my love for you». К 5 песням о любви обязательно вернемся, но уже завтра в 13.05. С вами Андрей Королев, хорошего вам понедельника. У нас впереди ATB и песня, ну, практически про бабье лето, хотя называется она просто «The Summer».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540
4: 3-0.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
10: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
11: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31.
12: Телефон рекламной службы 52-62-44.
13: Радио «Спутник».

0: песни с нами практически всегда, и мы сами того не замечаем, как они буквально встраиваются в нашу жизнь. У нас впереди как раз такой хит. Музыкант под псевдонимом Дати и песня, которая очень часто используется в качестве музыкальных рекомендаций ко всевозможным видео в соцсетях. Песня называется «Take Me There». А прямо сейчас у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Более 90% протоколов на выборах в Госдуму обработаны к утру понедельника, сообщили в Центризбиркоме. Партия «Единая Россия» набирает 57,68% голосов. На втором месте КПРФ, далее идут ЛДПР и «Новые люди». Три пассажирских поезда идут через Волгоградскую область после схода вагонов в Ростовской. По информации РЖД объезжают аварийный перегон составы Пермь-Сириус, Нижневартовск-Адлер и Саратов-Сириус. Авария на перегоне «Двойная Ельмут» произошла вечером в воскресенье, напоминают городские вести. Мошенники придумали схему с фейковыми выплатами от имени сервиса «Яндекс.Задание». Как пишет агентство ТАСС, в Telegram появились мини-приложения, которые имитируют платформу. От имени сервиса злоумышленники обещают быстрый заработок, для вывода которого необходимы данные банковской карты. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 23-25.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Сейчас самое время познакомиться с песнями золотой коллекции. Впереди тройка хитов, которые нас всегда радуют, всегда удивляют. В этом выпуске Дэвид Ашер, Эрос Рамазотти и Тина Тернер, а откроют золотую коллекцию Сиси Кейдж «Heartbreak Hotel».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль 977-377.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
2: Внимание! Мастерская «Короткова». Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Дэвид Ашер «Black Black Heart». Уже скоро послушаем R.E.M., «Losing My Religion» и еще у нас по плану инструментальная музыка «James Last», «Одинокий пастух».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Приглашаем на православную выставку в город Волжский. Продукция монастырей и подворий, творческие встречи. С 23 по 30 сентября. Белый павильон перед ДК «Октябрь». 0+.
3: Лучший союз – вы и дом от «Югдом+». Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
4: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 244 беспилотника. Атаке подверглись 19 регионов, а также акватория Черного моря, сообщили в Минобороны. Информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала. Добавлю, Росавиация из-за атаки дронов закрывала несколько аэропортов, включая Казань, Волгоград и Уфу. К этой минуте большинство ограничений сняты, и аэропорты восстанавливают расписание полетов. И в продолжение этой темы. Аэропорт Волгограда почти восстановил расписание после ночного закрытия неба. По данным онлайн-табло, с опозданием почти на 12 часов вылетели рейсы в Сочи авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия». В 14 часов также должны вылететь задержанные московские рейсы. При этом с опозданием на 4,5 часа в Волгоград должен прибыть утренний рейс из Москвы. Отставание от расписания еще двух столичных рейсов составляет около часа. В ЦПКО Волгограда перед выходными начали прокладывать кабели для колеса обозрения и фонтанов. Пока идет работа над траншеями под коммуникацией, часть кабелей проложат методом, который позволит сохранить благоустройство и многолетние растения в парке. Всего смонтируют более 1600 метров кабелей. Они обеспечат электричеством 120-метровое вантовое колесо. Также к сети подключат светомузыкальный фонтанный ансамбль. В рамках подготовки к строительству для ЦПКО до 4 мегаватт увеличили мощность электроснабжения, пишут новости Волгограда. 5 партий, по предварительным данным Центра избиркома, не смогли преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в Госдуму. Показатель «Справедливой России» — это 4,98% по федеральному списку. Данные за последние 2 часа пока не поменялись. Также необходимый порог не преодолели партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и партия «Прямой демократии». По данным подсчета голосов, лидером голосования стала «Единая Россия», которая получила около 58%. КПРФ набирает почти 14% голосов. Далее идут партии ЛДПР и «Новые люди». От бьюти-процедуры ухода за собой не готовы отказаться больше половины россиян, которые экономят. Заботу о себе каждый второй участник опроса назвал не роскошью, а инвестицией в качество жизни. Люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время, однако при этом улучшают самочувствие, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 80.

0: телефон 251-300.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: прекрасно, когда есть такие красивые песни, которые становятся буквально нашей музыкальной иллюстрацией того, что происходит за окном. А за окном у нас прекрасная осенняя погода. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего понедельника. Сегодня 21 сентября. Впереди группа «Танцы минус», песня «Диктофоны».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио

0: Это музыкант из Австралии Tame Impala и певица Джани из песни «Дракула». Удивительно, что про Австралию мы практически ничего не знаем. Новости оттуда никакие не приходят, ни хорошие, ни плохие. Но, тем не менее, мне получилось случайно узнать новости, которые обсуждают местные жители, австралийцы. И скоро я про эти новости расскажу. Фредерики Повари, Коза Сей, золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Спасибо, что выбрали «Радио Спутник».
1: 105.1 FM.
2: С нами всегда прекрасная музыка. И не забываем в разгар рабочего понедельника слушать танцевальные хиты, которые добавляют нам энергии. Это как минимум. Впереди «Дуа Липа», песня «Гудини». А прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Регионы Северного Кавказа заняли ведущие позиции по явке избирателей на выборах в Госдуму. Наибольшая явка зафиксирована в Чечне, более 95%. В Дагестане, по предварительным итоговым данным, проголосовали около 87% избирателей. В Ингушетии и Северной Осетии явка составила около 84%. Средняя явка по России, напомню, больше 59%. В Волгограде области до конца рабочей недели будет жарко. Синоптики обещают от плюс 25 до плюс 30 градусов днем. Самыми жаркими будут среда и четверг, а самым дождливым на этой неделе окажется 24 сентября. По предварительным прогнозам, в Волгограде в этот день может выпасть до 14 миллиметров осадков. Москва возглавила рейтинг городов-миллионников по росту цен на вторичное жилье в августе этого года. За месяц стоимость квадрата в столице выросла больше, чем на 5%. На втором месте Санкт-Петербург, тройку замкнул Екатеринбург. Александра Короткова, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 23-25.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: А вот сейчас, как это обычно бывает в последнюю четверть часа, будем слушать хиты золотой коллекции. В этот раз в золотую коллекцию вошли Григоар, Рюде Затуаль и Type, Do You Always, и уже скоро послушаем Joy Touch by Touch.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «КИС».
5: Кто мы?
6: КИС от мира.
5: Чего мы хотим?
6: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
5: Где мы это хотим?
6: В облаке.
5: Как это получить?
6: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
5: Подробности на kaspersky.ru.
7: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это Григоар Рюдес Дуаль в золотой коллекции этого часа. Впереди у нас Evanescence, мощный хит Bring Me To Life, а еще у нас по плану инструментальная музыка Армик и мелодия Pure Paradise.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Сейчас бы в отпуск.
4: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 30 сентября.
5: 43-55-13. Ковчег с частицей мощей святителя Филарета Московского из Калужской епархии на выставке «Волжский православный». С 23 сентября павильон перед ДК «Октябрь». 0+.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Итоговая явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования составила почти 91%, сообщили накануне в Минцифры. С помощью ДЭК свой выбор сделали больше 3 600 000 человек. Среди проголосовавших доля женщин 64%, а мужчин 36%. Самым массовым сегментом оказались избиратели в возрасте от 36 до 50 лет. Далее голосовали те, кому за 50, и тройку замкнули молодые люди от 18 до 35. В топ регионов по числу голосов вошли Московская, Свердловская и Ростовская области, а также Алтайский край и Челябинская область. Волгоградская область оказалась в числе регионов, над которыми ночью были уничтожены беспилотники. По данным Минобороны, всего за ночь над Россией сбили 244 дрона. Объектами атак были регионы Приграничья, центральные регионы в направлении Москвы, а также Волгоградская и Саратовская область, Казань, Башкирия и Оренбургская область. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области почти 7 часов. Также больше чем на час Росавиация закрывала небо над Волгоградом, из-за чего в расписании аэропорта Волгограда произошел некоторый сбой. Воду на двое суток отключат в двух районах Волгограда. В предстоящие выходные 26 и 27 сентября в Центральном и Ворошиловском районах, а также в микрорайоне Тулака, концессии водоснабжения будут вести работы на сетях подачи холодной воды. Запланированные работы можно выполнять только на полностью сухих трубопроводах, и отключения начнутся с полуночи субботы, пишет «Высота 102». Завершить все работы и возобновить подачу воды обещают к 8 вечера в воскресенье. Для жителей социальных учреждений будет работать подвоз питьевой воды. Рамзан Кадыров победил на выборах главы Чечни с рекордным результатом 99,85%. Об этом сообщили в Центр избиркоме, уточнив, что в Чеченской республике обработаны уже 100% бюллетеней. РИА Новости напоминает, что Рамзан Кадыров занимает должность главы Чечни с апреля 2011 года. Эксперты назвали самые распространенные схемы обмана в автосервисах.

0: Рострубосталь. Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. Рострубосталь. Решаем вопросы с металлом.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 23-25.
3: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Вот такие песни точно добавляют нам настроение в прекрасный осенний день. Только что Шаде, Your Love is King, музыка, которую мы любим. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Сегодня 21 сентября. Движемся только вперед. Александр Иванов, я постелю тебе под ноги небо. Золотые хиты. На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

музыка, которую мы любим. Это «Альма», о том, каким бывает лето, в песне «Summer really hurt us». У нас за окном самая настоящая осень во всей красе, а на обратной стороне Земли наступает самая настоящая весна. В Австралии одни из главных новостей, которые обсуждаются в общественном пространстве, например, автоматы, которые ставятся в магазинах, автоматы, которые определяют зрелость авокадо. Или вот еще новость. Заметили, что на Сиднейской опере появилась фигура Бэтмена. Оказывается, там сейчас снимается новая часть про Бэтмена. И еще в Австралии трезвым водителям платят $20. Не повсеместно, но есть все-таки там места, где решили водителей не только наказывать, но и поощрять. Вот такие главные новости, которые сейчас обсуждаются в Австралии. Впереди у нас «Саваш», «Радио», «Золотые хиты».

0: Хорошего вам понедельника в компании с отличной музыкой. У нас впереди певица, которая триумфально вернулась на большую сцену с большим концертом. И те, кто побывали на ее концерте, буквально плакали, ну, практически на каждой ее песне. Это Селин Дион. Бонжур, пардон, мерси. А прямо сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Недействительными на выборах признали 36 850 бюллетеней. Они были обнаружены на 20 участках в 12 субъектах России. В 2027 году в единый день голосования пройдут выборы руководителей в 10 регионах России, сообщила Элла Памфилова. Медианная зарплата в Волгоградской области составила 54,5 тысячи рублей. Об этом пишет блокнот «Волгоград» со ссылкой на данные РИА Рейтинг. Это середина общероссийского списка. В лидерах Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Биткоин подорожал до 85 тысяч долларов впервые с конца января. Увеличение показателя произошло сразу почти на 5%, пишет Коммерсант. Другая криптовалюта, эфир, прибавил чуть больше 3% и теперь стоит 2747 долларов. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 23-25.
3: Реклама. О, великий мудрец, хочется утку по-пекински.
4: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
4: «Золотой дракон».
6: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
4: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: А вот сейчас можно сделать небольшую остановку, чтобы познакомиться с песнями «Золотой коллекции». «Золотая коллекция» вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Сара Коннор, Дайдо и уже скоро Modern Talking, Браде Луи.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
0: «Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Это Сара Коннор from Sarah with Love в золотой коллекции часа. Впереди Scorpions, Send Me an Angel. А еще у нас по плану инструментальная музыка, Виктор Зинчук и мелодия Таккато.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос Милкшейк в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
4: Приглашаем на православную выставку в город Волжский. Продукция монастырей и подворий. Творческие встречи. С 23 по 30 сентября. Белый павильон перед ДК «Октябрь». 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. По итогам обработки более 95% протоколов «Единая Россия» получает 355 мест в Госдуме, КПРФ 40, ЛДПР 25, партия «Новые люди» 20. У «Единой России» будет конституционное большинство, сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова. После обработки большинства протоколов «Единая Россия» получила 57,8% голосов. У КПРФ 13,8%, у ЛДПР 9%, «Новые люди» набирают 8% голосов избирателей. «Справедливая Россия» – около 5%. По данным ЦИКа, итоговая явка на выборах составила 59,32%, пишет РБК. Между тем, в Волгоградской области обработано 100% протоколов на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. По федеральному избирательному округу «Единая Россия» набрала 62,65% голосов. Следует из данных облсберкома, опубликованных на канале в Максе. На втором месте КПРФ с результатом 13% голосов. Тройку лидеров замыкает ЛДПР с цифрой 9,2%. На четвертом месте «Справедливая Россия» 6,9% голосов. На пятом месте «Новые люди» 4,88%. Отмечается, что явка избирателей в Волгоградской области составила 68,8%, пишут Горвести. В ЦПКЮ в Волгограде перед выходными начали прокладывать кабели для колеса обозрения и фонтанов. Пока идет работа над траншеями под коммуникации. Часть кабелей проложат методом, который позволит сохранить благоустройство и многолетние растения. Всего смонтируют более 1600 метров кабелей. Они обеспечат электричеством 120-метровое вантовое колесо. Также к сети подключат светомузыкальный фонтанный ансамбль, пишут городские вести. На этой неделе в широкий прокат выходит фантастический фильм режиссера Николая Рыбникова «Девятая планета» 24 сентября. Главные роли сыграли Юра Борисов и Ирина Страшенбаум. В центре сюжета история автомеханика, который внезапно начинает вспоминать события, не имеющие отношения к его жизни, службу на далекой планете, сражение с чудовищами и опасные миссии. Герой пытается разобраться, что это – видение или память. Режиссер Николай Рыбников признавался ранее, что вдохновлялся фильмом «Вспомнить все» со Шварценеггером, но это не копия. А переосмысление. Официальный курс доллара 84,20, евро 96,67.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Майкл Бубле, песня «Sway», музыка, которую мы любим. С вами Андрей Королев, хорошего нам рабочего понедельника, хотя с такой осенней погодой настроение точно не рабочее, но нужно все-таки постараться. Фридилера «Москва» и песня «Лови». На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: рисуй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте akvarelcentr.rf. Категория 18+. Подробности на akvarelcentr.rf.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
3: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Это один из свежих хитов Мадонны. В этом году у Мадонны очень много номинаций на всевозможные награды. А в конце сентября узнаем, получит ли клип на эту песню награду как лучшее музыкальное видео. Впереди Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабале. «Барселона» — золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
3: Хулиган я.
2: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+. Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
4: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Агат. Покупай выгодно.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
6: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка с нами всегда. Скоро послушаем Тома Уокера и песню «Leave a Light On». Неторопливая, но очень мощная песня. А прямо сейчас у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Согласно последним подсчетам, партия «Справедливая Россия» все же преодолела 5-процентный барьер на выборах в Госдуму. Таковы данные ЦИКа после обработки 96,95% голосов, отмечает российская газета. Между тем, в Новгородскую Булдуму прошла партия «Яблоко», получив 5,67% голосов избирателей. Регион стал единственным в России, где эту партию допустили до участия в региональных выборах, отмечает РБК. Во вторник, 22 сентября, перекроют движение на юге Волгограда. В Красноармейском районе заменят коллектор канализации, нитка которого проходит под Волго-Донским каналом. Ограничат движение на улице Удмуртской и на круговом пересечении на улице Фадеева до 6 вечера 24 сентября. Стас Михайлов расстался с женой Инной, с которой прожил много лет. Информацию о разрыве подтвердили люди из близкого окружения пары, пишет Стархит. Ранее жена певца опубликовала заявление о том, что они больше не вместе, но от дальнейших комментариев отказалась. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 23-25.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вот сейчас перед нами три песни золотой коллекции, три хита, которые прошли сквозь время, прошли проверку годами, а самое главное – любовью слушателей. В этом выпуске у нас Anastasia, Moby и уже скоро Gloria Gaynor «I Will Survive».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Ковчег с частицей мощей святителя Филарета Московского из Калужской епархии на выставке «Волжский православный». С 23 сентября павильон перед ДК «Октябрь», 0+.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «КИС».
6: Кто мы?
7: Бизнесмены.
6: Чего мы хотим?
7: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
6: Где мы это хотим?
7: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
6: Как это получить?
7: Установить решение Касперский Endpoint Security Cloud.
6: Подробности на kaspersky.ru.
8: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
9: Золотая коллекция «Радио Спутник».

пятой коллекции Anastasia Left Outside Alone. С вами Андрей Королев. Желаем приятного вечера понедельника. Встречаемся мы с вами завтра, а сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия из фильма «Пираты Карибского моря».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Партия «Справедливая Россия» все же преодолела 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в Госдуму по спискам. Это выяснилось после обработки 96,95% протоколов. Ранее при 95% обработанных протоколов партия набирала 4,96% и не преодолевала барьер, сообщили в ЦИКе. На первом месте «Единая Россия» 57,8% голосов, далее КПРФ 13,8%, ЛДПР 9% голосов, «Новые люди» почти 8%. «Единая Россия» получит в новой Госдуме конституционное большинство, предварительно 355 мандатов. КПРФ 40, ЛДПР 25 и «Новые люди» 20, пишет РБК. Между тем, в Новгородскую облдуму прошла партия «Яблоко», и регион стал единственным в стране, где эту партию допустили до участия в региональных выборах. По данным ЦИКа, Новгородскую облдуму проходит 7 партий. Кроме парламентских, «Яблоко», получившее 5,67% голосов, а также партия пенсионеров, у нее 5,54%. В Волгоградской области после обработки 100% протоколов во всех 3 одномандатных округах лидируют кандидаты «Единой России», сообщили в облсберкоме. В Волгоградском избирательном округе лидирует с большим отрывом Николай Николаев – 54% голосов. На втором месте Андрей Шевченко, он набрал 16,5%. На третьем Владислав Никоненко – 10,3% голосов. Ранее стало известно о том, что на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва в Волгоградской области партия «Единая Россия» набрала 62,65% голосов, пишут городские вести. Во вторник, 22 сентября, перекроют движение на юге Волгограда. В Красноармейском районе будут менять коллектор канализации, нитка которого проходит под Волго-Донским каналом. Движение будут ограничивать дважды. Сначала с 8 утра вторника до 6 вечера четверга, 24 сентября. Ограничение будет действовать от здания номер 34 по улице Удмуртской до кругового пересечения с улицей Фадеева. На втором этапе введут ограничение движения на этих же участках с 8 утра 2 октября до 6 вечера 4 октября. Пишет блокнот Волгограда. Умеренный рост аппетита осенью – это норма, рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Одной из главных причин является сокращение светового дня. При этом может снижаться уровень витамина D. Он, в свою очередь, влияет на выработку гормона сытости – лептина, пояснила специалист. Также из-за отсутствия солнца может падать уровень серотонина, который отвечает за хорошее настроение, и организм пытается поднять его доступным способом,

0: успели.
1: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
0: Так рано?
1: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Самобытный вокал и, между прочим, невероятная любовь к России. Это Патрисия Каас с нами. Золотые хиты, золотой осенью. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием приветствую вас вечером понедельника. И надеюсь, что день сегодняшний сложился как нельзя лучше. Пусть вечер также догоняет. Из музыки у нас впереди Клен Кэрусел, Райт и Леонид Агутин. Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
6: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
7: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оцените свои финансовые возможности и риски.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: Хэрусел Лурайт. В нашей компании хорошо. Всегда за окнами золотая осень, поэтому мы с вами можем жить не только воспоминаниями о лете, но и формировать новые впечатления в свою копилку. Из музыки впереди Eagles, отель Калифорния. Пусть завершение рабочего понедельника будет легким.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 260 000 рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Сила. Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Половина шестого на часах. Дружно берем курс на завершение рабочего дня. И впереди нас ждет приятный вечер. А в музыкальном будущем это Алекс Уоррен, Fever Dream и Вячеслав Бутусов. Сейчас на спутнике новости коротко.
1: Здравствуйте. По итогам обработки более 95% протоколов «Единая Россия» получает 355 мест в Госдуме. КПРФ 40, ЛДПР 25, «Новые люди» 20 мест. У «Единой России» будет конституционное большинство, сообщила глава ЦК Элла Памфилова. Между тем, в Волгоградской области обработано 100% протоколов. По федеральному избирательному округу партия «Единая Россия» набрала 62,65% голосов, пишут «Городские вести». В ЦПК ЮО в Волгограде перед выходными начали прокладывать кабели для колеса обозрения и фонтанов. Всего смонтируют более 1600 метров кабелей, которые обеспечат электричеством 120-метровое вантовое колесо, пишут новости Волгограда. На этой неделе выходит в прокат фантастический фильм режиссера Николая Рыбникова «Девятая планета» 24 сентября. Главные роли сыграли Юра Борисов и Ирина Старшенбаум. Режиссер признавался, что вдохновлялся фильмом «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 25 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Меньше слов, больше музыки. Ну а в последней четверти часа еще и сборник хитов золотой коллекции. Брайан Адамс, Санни, в этой тройке Роксет, Sleeping in my car. И в самом начале Сандра, Stop for a minute.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация на .дом.рф.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Сейчас бы в отпуск.
6: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 30 сентября.
7: 43-55-13.
8: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Брайан Адамс и кавер хита, который приобретает особое звучание осенью. А он более мягкий, более созерцательный. Санни в нашей золотой коллекции. А хорошего всем нам вечера. Ace of Base в дебюте нового музыкального Wheel of Fortune. И музыка, понятная без слов, уже вот-вот. А мелодия из культового сериала «Игра престолов».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Приглашаем на православную выставку в город Волжский. Продукция монастырей и подворий, творческие встречи. С 23 по 30 сентября. Белый павильон перед ДК «Октябрь». 0+.
4: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на «Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Россия потеряла контроль над производством дизеля из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. Об этом написал сегодня президент США Дональд Трамп в сети True Social. Он пишет, что большое количество дизельных заводов в России взорвано и, по крайней мере, временно выведено из строя. Эта нелепая и бесконечная война должна прекратиться, цитирует Трампа газета «Коммерсант». И напоминает о том, что с весны ВСУ усилили атаки на российские НПЗ. По мнению Трампа, из-за этого цены на дизель по всему миру начали расти. С начала сентября средняя стоимость 1 литра дизтоплива обновила исторические максимумы, в частности, в Штатах, Германии и Франции. В городе Спутники Волгограда-Волжском с 22 по 24 сентября отключат горячее водоснабжение. Это связано с гидравлическими испытаниями теплосетей, сообщили в администрации городского округа. Горячая вода пропадет в полдень вторника, снова появится к 5 вечера четверга, 24 сентября. Во время проведения испытаний возможно повреждение сетей и выход воды на поверхность, предупреждает ООО «Теплосети». В случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия, горожанам рекомендуют не приближаться к месту повреждения, пишет «Высота 102». В Волгоградском театре «Кукола» проверили запрет на фото и видеосъемку перед парадным входом в учреждение. Здание бывшего кинотеатра «Победа» на улице Краснознаменская, куда труппа переехала после масштабной реставрации, стало одной из любимых локаций для фото и видеосъемки на фоне белоснежных колонн у парадного входа в здание. Но, по мнению руководства театра, такие съемки должны предварительно согласовываться с администрацией, но плата взимается только если идет речь о съемках в коммерческих целях. Любая любительская бесплатна, пишет «Высота 102». Правительство Свердловской области продает подаренную Волгоградской облдумой статуэтку Родины Матери. Управделами Свердловского правительства и губернатора выставило на торги статуэтку, подаренную чиновникам в 2024 году представителями Волгоградской облдумы. Начальная цена уменьшенной копии монумента – 23 600 рублей. Победителем станет участник, который предложит наибольшую цену, пишет В1. Торги запланированы на 14 октября. В пресс-службе Свердловского губернатора не смогли уточнить, кому именно дарили статуэтку Родины Матери – губернатору или председателю правительства. В Москве открыли памятник Юрию Лужкову в честь 90-летия со дня его рождения. В открытии монумента в Большом Сухаревском переулке приняли участие спикер Московской гурдумы Алексей Шапошников, вдова экс-мэра Елена Батурина, автор скульптуры, народный художник России Салават Щербаков, а также митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, который зачитал обращение от имени патриарха Кирилла. Памятник Юрию Лужкову выполнен в камерном неформальном стиле. Лужков изображен с протянутой вперед рукой, словно приглашая прохожего к рукопожатию, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 84.20, евро 96.67.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Во вторник в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 25 тепла.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон

0: Музыка на все времена в нашей золотой коллекции. Гаррет Гейтс, Unchained Melody. Робби Уильямс впереди, Road to Mandalay, Seal, Crazy и музыка, понятная без слов. В финале часа Secret Service, Оде Маго.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Сила. Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Россия готовится к непростому бюджету на ближайшие 3 года. Об этом заявил в понедельник министр финансов страны Антон Силуанов. Он отметил, что бюджет с дефицитом, но не представляет рисков, около 2% ВВП, сказал Силуанов в рамках пленарной сессии Московского финансового форума. По словам главы Минфина, ведомство сделало все, чтобы Центробанк имел возможность смягчить денежно-кредитную политику. Кроме того, Силуанов подчеркнул, что его министерство уже выработало иммунитет к так называемым адским санкциям со стороны Запада, пишет «Москва-24». В Волгоградской области обработано 100% протоколов на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. По федеральному избирательному округу партия «Единая Россия» набрала 62,65% голосов. На втором месте КПРФ с результатом более 13%. Тройку лидеров замыкает ЛДПР с цифрой 9,2%. На четвертом месте партия «Справедливая Россия» 6,9%. На пятом «Новые люди» 4,88%. Отмечается, что явка избирателей Волгоградской области составила 68%, пишут «Городские вести». Во вторник, 22 сентября, перекроют движение на юге Волгограда. В Красноармейском районе будут менять коллектор канализации, нитка которого проходит под Волго-Донским каналом. Движение будут ограничивать дважды. Сначала с 8 утра вторника до 6 вечера четверга, 24 сентября. Ограничение будет действовать от здания номер 34 по улице Удмуртской до кругового пересечения с улицей Фадеева. На втором этапе введут ограничение движения на этих же участках с 8 утра 2 октября до 6 вечера 4 октября, пишет блокнот Волгограда. Семейную пару обокрали на 120 тысяч рублей во время рейса из Москвы на Мальдивы. Неизвестные похитили деньги из багажа. Оказалось, что чемоданы вскрыты, все вещи перерыты, наличные рубли и евро испарились. Как и другие пострадавшие, пара летела через Дубай на лайнере Арабских Эмиратов. Багаж они сдали в Москве и не видели его вплоть до прилета в Мали, пишет телеграм-канал «База», ссылаясь на пострадавшую пару. Москвичи обратились в полицию. Авиакомпания «Fly Dubai», чей самолет выполнял этот рейс, взяла ситуацию на контроль, пишет «Вечерняя Москва». Писатель и драматург Эдвард Радзинский не планирует отмечать грядущий солидный юбилей. 29 сентября ему исполнится 90. По словам Радзинского, он никогда не праздновал день рождения как-то по-особому и не собирается устраивать торжество на этот раз. Об этом он сказал в интервью газете «Ру» и поблагодарил журналистов за память. Как драматург Эдвард Радзинский стал известен после спектакля «104 страницы про любовь», который ставил режиссер Анатолий Эфрос в Линкоме. Также Радзинский автор постановок «О женщине», «Беседы с Сократом», продолжение «Дон Жуана». Кроме того, писатель известен интересными авторскими программами на телевидении. Официальный доллар сегодня 84,20, евро 96,67.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Art Walk». Китайский ресторан «Золотой дракон». Во вторник нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17 тепло.

0: Seal, Crazy и главная идея трека в том, что в нашем безумном, стремительно меняющемся мире выжить и остаться человечным смогут только те, кто сам в хорошем смысле немного crazy. А это 91-й год, и, в общем-то, с тех пор ничего не изменилось. Держимся. А музыка, которую мы любим, с нами. Впереди Дота Намф и уже вот-вот Валерия «Маленький принц». Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: И все же приятно после завершения рабочего дня оставаться в компании золотых хитов. И не только Dota, нам впереди Pet Shop Boys, It's a Sin и Ed Sheeran, Shape of You.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 260 000 рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Приятного вечернего отдыха всем, хорошего настроения. И вновь мы с вами на пороге золотой коллекции, где на этот раз Nickelback, If Today Was Your Last Day, Scorpions, Does Anyone Know, и в самом начале лирика от Берлин, Take My Breath Away.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Ишдеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Никельбэк в нашей золотой коллекции песни, которым мы рады вновь и вновь. Множество приятнейших моментов желаю нам всем сегодняшним вечером. Скоро здесь «Аха», «Crying in the Rain» и музыка, понятная без слов. В финале часа Дэйв Стюарт, Кэнди Далфер, шикарная «Лили Васхи».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус». Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Телефон рекламной службы 52 60.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россия потеряла контроль над производством дизеля из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. Об этом написал сегодня президент США Дональд Трамп в сети True Social. Он пишет, что большое количество дизельных заводов в России взорвано и, по крайней мере, временно выведено из строя. Эта нелепая и бесконечная война должна прекратиться, цитирует Трампа газета «Коммерсант». И напоминает о том, что с весны ВСУ усилили атаки на российские НПЗ. По мнению Трампа, из-за этого цены на дизель по всему миру начали расти. Сначала сентября средняя стоимость 1 литра дизтоплива обновила исторические максимумы, в частности, в Штатах, Германии и Франции. Между тем, во Франции водители стали заправлять рапсовое масло вместо дизельного топлива из-за высоких цен на горючее. Об этом сообщил телеканал BFM TV. Литр рапсового масла во Франции стоит чуть больше 1,5 евро. Это почти на 1 евро дешевле дизельного топлива. По данным канала, видео в соцсетях, где молодые люди заправляют свой автомобиль таким видом топлива, набрало более 1 миллиона просмотров. В то же время рапсовое масло грозит поломками двигателя, в частности, системы подачи топлива. Также за использование несоответствующего горючего в республике предусмотрен штраф 200 евро, отмечает агентство ТАСС. В городе-спутнике Волгограда-Волжском с 22 по 24 сентября отключат горячее водоснабжение. Это связано с гидравлическими испытаниями теплосетей, сообщили в администрации городского округа. Горячая вода пропадет в полдень вторника, снова появится к 5 вечера четверга, 24 сентября. Во время проведения испытаний возможно повреждение сетей и выход воды на поверхность, предупреждает ООО «Теплосети». В случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия, горожанам рекомендуют не приближаться к месту повреждения, пишет «Высота 102». В Волгоградском театре «Кукол» опровергли запрет на фото и видеосъемку перед парадным входом в учреждение. Здание бывшего кинотеатра «Победа» на улице Краснознаменская, куда труппа переехала после масштабной реставрации, стало одной из любимых локаций для фото и видеосъемки на фоне белоснежных колонн у парадного входа в здание. Но, по мнению руководства театра, такие съемки должны предварительно согласовываться с администрацией, но плата взимается только если идет речь о съемках в коммерческих целях. Любая любительская бесплатна, пишет «Высота 102». Кружевные леггинсы из 1980-х вернулись в моду этой осенью, сообщает журнал Vogue. Такие брюки в прошлом популяризировала в числе других певица Мадонна. Элемент гардероба сегодня все активнее интегрируется в повседневный уличный стиль. Кружевные леггинсы можно легко вписать в любой гардероб. Например, сочетать черные леггинсы с кружевным платьем и высокими сапогами. Также повседневный образ можно составить из белых кружевных капри, объемного свитера, куртки, оверсайз и грубых ботинок, отмечает эксперты, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара во вторник 84.10, евро 96.37.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 25 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: музыка, которую мы любим, и в компании которой так здорово бывает осенним вечером позабыть про все дела, ну, по крайней мере, до утра вторника. А хорошего всем отдыха. Мумий, тролль, малыш, Лок, Халит, Dive Into Me впереди. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Тульской области запустили первый в России завод по производству автоматических коробок передач. Цех размером с 5 футбольных полей будет выпускать по 180 тысяч агрегатов в год. Это собственность компании Havail Motor Manufacturing Cruz. В Минпромторге сообщили, мощности завода рассчитаны с запасом, так что тульские преселективные роботизированные коробки в будущем могут появиться на машинах разных брендов. По сути, под Тулой вырастает автогород. Сначала китайцы локализовали штамповку и сборку кузовов, затем построили завод двигателей, теперь взялись за трансмиссии. Параллельно к процессу подключаются другие регионы. Например, в Тольятти для Хавейла начали выпускать генераторы, Калуга интегрирована в производство сложной электроники, а Челябинск поставляет металл. К 2027 году весь этот промышленный кластер заработает на полную мощность.
1: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: На часах 8:30. Приятный вечер. Всем хорошего отдыха. Здесь хорошо всегда. Майкл, Патрик, Келли с нами, далее «Beautiful Madness». Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор выпуска ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон штор «Тюльпан».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, время браться за сложные дела. Это день высокой концентрации внимания и твердой дисциплины. Тельцы, день далек от идеального. Где-то придется поднапрячься, а где-то, возможно, и отступить. Близнецы, это день, который можно взять за точку отсчета во многих делах. Представьте, что вы начинаете делать что-то с чистого листа. Раки. Есть риск обмана или неверного суждения, особенно в ситуации нехватки времени. Если запаникуете, спросите у кого-нибудь второе мнение. Львы. День подстраховки и перестраховки. И перестраховаться будет даже лучше. Девы. Возможно, разногласия с ближайшими родственниками или супругами. Не решайте ничего сгоряча, не разобравшись в деталях и не остыв. Весы. Вы можете случайно испортить свою репутацию, приняв неверное решение в спешке. Лучше притормозить. Скорпионы. Ваше настроение способно сыграть с вами очень злую шутку. Вы можете отказаться от хорошего дела только потому, что будете злиться. Стрельцы. Личная инициатива не приветствуется. Ваши действия окажутся или неверными, или несвоевременными. Козероги. Уверенность и напор не исключают осмотрительности. Действуйте осторожно и не берите ненужной ответственности. Водолеи. Не стоит полагаться только на интуицию и личное обаяние. Незнание реальных фактов может привести к ошибкам планирования. Рыбы. Не стоит ждать чудес или внезапной большой удачи. Некоторые дела могут быть сделаны только ценой больших усилий.
2: Реклама.
5: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 25 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция «Радио Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
2: Кто мы?
3: Бизнесмены.
2: Чего мы хотим?
3: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
2: Как это получить?
3: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 25 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 25 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: В романтическом вечере с нами, как всегда, лучшие песни о любви, самые красивые баллады и, несомненно, приятные воспоминания. Эдвард Майя, Вика Жигулина, Stereo Love впереди, Electric Light Orchestra. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор выпуска ИП «Полупан» Зинаида Владимировна, салон «Штор» «Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, время браться за сложные дела. Это день высокой концентрации внимания и твердой дисциплины. Тельцы, день далек от идеального. Где-то придется поднапрячься, а где-то, возможно, и отступить. Близнецы, это день, который можно взять за точку отсчета во многих делах. Представьте, что вы начинаете делать что-то с чистого листа. Раки. Есть риск обмана или неверного суждения, особенно в ситуации нехватки времени. Если запаникуете, спросите у кого-нибудь второе мнение. Львы. День подстраховки и перестраховки. И перестраховаться будет даже лучше. Девы. Возможно, разногласия с ближайшими родственниками или супругами. Не решайте ничего сгоряча, не разобравшись в деталях и не остыв. Весы. Вы можете случайно испортить свою репутацию, приняв неверное решение в спешке. Лучше притормозить. Скорпионы. Ваше настроение способно сыграть с вами очень злую шутку. Вы можете отказаться от хорошего дела только потому, что будете злиться. Стрельцы. Личная инициатива не приветствуется. Ваши действия окажутся или неверными, или несвоевременными. Козероги. Уверенность и напор не исключают осмотрительности. Действуйте осторожно и не берите ненужной ответственности. Водолеи. Не стоит полагаться только на интуицию и личное обаяние. Незнание реальных фактов может привести к ошибкам планирования. Рыбы. Не стоит ждать чудес или внезапной большой удачи. Некоторые дела могут быть сделаны только ценой больших усилий.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 25 тепла.
1: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Романтический вечер на радио «Спутник».
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 25 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Спутник.

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.